0: прието.
1: Ах, Доздю. Ах, Доздю, смешко. Откъде ми двориш?
0: То е преца пиесен трубадура, ктори пойду с вашим образом с кралевства до кралевства. В зиме буде прес, а на нем крали, принцовия.
1: А подля чого угаднем, ктори з них е тен правий?
0: Ак вам не повие срдечко,
2: розгодне за вас отецко.
3: Ноги máš krátke, ale jazyk dlhý, ty zlomyselný. Čo ty vieš o pýtačoch?
0: Vieš?